0: Сачу Дака.
1: Желает.
0: О, я.
1: Дает, дает, дает.
0: Эй, но.
1: Грязный.
0: Кам.
1: А меня.
0: Гей Парк.
1: Встречает. Дает, дает, дает.
0: Эй, но.
1: Грязный.
0: Кам. Сачу Дака.
1: Желает.
0: О, я.
1: Снова. Свободен.
0: Ас.
1: До головы.
0: Финдер.
1: Щекочет женский.
0: Милый. 300 bucks.
1: Остались где-то позади.
0: This thing.
1: И пусть не трогают
0: мои.
1: Тает, тает, тает.
0: Эй, но.
1: Грязный.
0: Come.
1: А меня.
0: Гейв Парк.
1: Встречает. Тает, тает, тает.
0: Эй, но.
1: Грязный.
0: Come. Сачу Бэк Капс.
1: Желает.
0: О, oh, yeah.
1: Тает, тает, тает.
0: Эй, но.
1: Грязный.
0: Come. Гей Парк
1: встречает.
0: Эй, но.
1: Грязный.
0: Кам. Сач.

0: Budapest.com. The semen. Deep, dark, anal. Fantasy. Bondage. Anal.
1: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется.
0: Coming.
1: И как прежде.
0: Anal.
1: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется.
0: Coming.

0: com. Света, что не скажете худо, никогда обо мне. Я закрою гей вебсайт. Я забуду, я прощу все, и все, что нельзя.
1: Но другим никогда. Видят,
0: Master.
1: Я не буду.
0: Anal.
1: Если что-то не так.

0: событий, но промолчу, что на
1: веб-сайте suck some dick.
2: Fuck you. Fuck you.
1: That cock. That cock.

0: Billy Harrington.
1: Оля хочет места.
2: Секс.
3: Банды.
1: От того, что...
2: Oh, I'm fucking coming. Coming.
1: I am a dog.
2: Fuck you. Fuck you.
1: Я же подъезжу.
2: Bad talk. Bad cock. Bad cock.

0: yeah, о прогаем,
1: эй, но
0: сокращай, ну и конечно восхищай,
1: yeah,
0: коллег,
1: о мастер
0: и друзей.

0: маг ночью по лесу бродил, ногтей
1: вапсайд
0: разлил он
1: the semen
0: эликсир, и лишь проговорил
1: stick your finger in my ass.

0: всегда любил. Утро крестьянам помогло.
1: Семен.
0: За полчаса
2: Сакшер.
0: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.
3: Oh, shit.

0: Ding. Ой.
1: Бросит. Ну-ка. Залезай-ка. Тебя зазнай-ка.
2: Performance artist.

0: Дангель.
1: И сводит
2: мой next door.
1: Сума невыносима.
2: Слышь?
1: Твоих касаться, но...
2: Дик.
1: Одеть.

0: 아니요.
1: 게이 웹사이트.
2: Ass. Gucci man. Dimebag.
3: Dungeon master.
2: With your Я взял. Вышел, baby, ты пьешь, шишел. Я взял твоя. Ass. Yeah.

0: палить.
1: Уже закатилась над этим парень. Мы твои.
0: Семен.
1: Станет им эликсиром.
2: Эйнол.
1: Принадлежит только
3: нам.
1: Лишь ты должен править.
4: Слэй!

0: gay party.
1: Встал, уйдешь, не улыбнешься, не узнаешь столько. Тебе сегодня день рождения.
0: Let's celebrate.
1: А я как босс за бутылочкой один. И я пошлю с официантом, что дал знать, маляву в строчку.
2: Do you like what you see?
1: Ты побежишь меня по столикам искать. Блестящим
2: Latex

0: высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
3: In my ass.
0: Хорошо.
4: Boy next door.
5: The spanking.
0: Если...
4: Boy.
1: Fisting.
4: Dick.
0: В середине...
3: Hey, no.
0: Неприятность эту.
1: Master.
3: Fisting ass.
0: Между прочим...
3: Hey, no.
4: It's a fucking deep.

0: Говорит радио корпорации
1: Gay Party
0: Лондон. Радио информационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте запись Exotic Pop Duet.

0: На днях решил разгрестись в Dungeon на хате, выкинуть
1: Next весь
0: кал. И тут вот тя натя. В мне старый черный кожаный куртке нахожу бок полный чуйки. Я этот бойнец последний раз попал в 94-м на
1: Party.
0: Какой-то хуй тогда проткнул мне хуйком, а я ему гниди снес на хуй. После этих приветствий начался мрачный
1: гей секс.
0: Но не будь.

0: совсем гладко. Лето прошло.
1: Данжен Бойнт.
0: С чуйкой забылся, как и другие.
1: Бандич.
0: От Бойнта осталось.
2: Процесс.
0: И я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все эти хуйцы шмейзы.
3: Билли Харрингтон.
0: Заодно. Эти
1: бой.

0: звонки и звуки
1: жарки,
0: крики, проклятия,
1: милый пор.
0: Ну еще и чего-то резко захотелось обратно. О боже, ебать, как тебе тогда было приятно. Пожалуй, выкину, а кусок на память оставлю. Последнее, откинусь в кресло.

0: Ящик вечно
1: Warning coming in my ass.
0: Стою, сломала я голову.
1: Massive.
0: Сложная задача, слишком много
1: coming in my ass.

0: смотрит
1: amazing. Dungeon Master
0: Fisting. И дотла сжигаются совместные
1: Sex Sound.
0: Только okay. Привычка
1: Energy.
0: Как птичка.

0: swallow cup.
1: Леди, я местный дели. Попробуй, я не
2: влюблен.
1: Любая мною
2: banking.
1: А как же ты?
3: С тобой чуть-чуть.
1: Я
3: тоже.
4: Suck some dick.
5: Bondage.
3: А ты
5: gay.
3: Ой, зацепил. Хочешь, я буду.
4: Dungeon master.
3: Ты очень даже.
4: Horny.
3: Но я тебя.
4: Do anal.
3: Только скажи, хочешь, я буду.
4: Dungeon master.
3: Horny.
4: Do anal. Do anal.

Dungeon Master. Ты мне на ухо. Между нами. Когда рядом две. Что случается? Хочешь, я буду. Dungeon Master. Ты очень даже horny. Но я тебя. Do anal. Только скажи, хочешь, я буду. Dungeon Master. Ты очень даже horny. Но я тебя. Do anal. Do anal.

0: Dungeon Master.
1: Прав.
0: It's a long process.
1: Может
0: быть.
1: Может
0: быть. Может быть.

День проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он опять. Целый день пенсионеров развлекается. Спорят, что теперь играет вновь.

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманные расходы
0: $100.
1: Если будут

0: считал. Ту-ту-ту. Ням. Схавал врагов по такти.
1: Именно.
0: Вкусно. Видишь меня, пишешь.
1: Так как.
0: Ролики слепят как.
2: Спанкинг.
0: Да я орел, а ты.
1: Сак дик.
0: Да я король, а ты.
1: Сак чек.
3: Я задонатил на цепь. Бэнг. Выгляжу будто.
1: О, мастер.
3: Йоу. Я на.
1: Пенис.
3: Ты на трэп.
4: Что такое трэп?
1: Эйно. Фингер.
0: В шортах помятая пачка.
1: 300 бакс.
0: Мусор горбатый как точка.
3: Мой
1: данжен.
3: Пиздатый точ.
0: Жесть.
5: Я закоптил эту.
1: Ass.
0: Изи.
5: То я люблю жарить.
1: Блэйз.
5: У меня есть люди в.
1: Next door.
5: Мы как грешим.
1: Gay party.
3: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по.
1: Гайчи.
3: РП. Жестик. Пятый сервер.
1: 5-8.
3: Скачивайте.
1: Вебсайт.
3: Играйте в моем.
1: Данжен.
3: Самые крутые.
1: Блэйз.
3: Самые быстрые.
1: Фингер.
3: Самые эксклюзивные.
1: Лейтекс клуб.
3: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
5: У меня много.
1: Фингер.
5: Но хвост.

0: Со мной большие и у всех при себе
1: Семен.
0: Я представляю
2: Website.
0: Теперь новости интереснее, чем на канале.
2: It's all mail.

0: Slow down.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Oh yeah.
4: Ask.
5: Игрушка. Твоих
3: руках. Finger.
5: Не спутать.
6: Sad cock.
5: Было лучше в моих мечтах.
3: Swallow.
5: Скучно.

0: бакс, стоимостью 300 бакс.
1: Действительно, Серега, это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на
0: Party.
1: И

0: радио.
1: Fuck you!
2: Меня зовут
1: Слэйд.
2: На 4.
3: Окей, Maggots, I wanna see 6 hot loaves.
2: И представляете, это мой первый
4: дик.
2: Пишите, я погнали!
4: Finger.
2: Это
4: anal.
2: Это
4: 300.
2: Это деньги.
4: Это finger.
2: Это
4: anal.
2: Это
4: 300.
2: Это деньги.

красное, ей надо изменить. На серый. Gay sex turns me on. Gay sex. Бумага. Gay sex turns me on. Gay sex. Бумага. Gay sex turns me on. Gay sex. Бумага. А вы совсем забыли? Как? Coming. Ламба. Finger. Это 300. Это деньги. Finger.

0: Testing. Testing. No. Dungeon.
1: Сказка. Мечта. Попадая в его сети.
0: Testing.
1: Навсегда. Глотая.
2: Semen.
1: Простуды.
2: Boy next door.
1: Запахом бензина и дорогих.
2: Bad cops.
0: Dungeon.
1: Сказка.
0: Dungeon.

Boy Next Door. Я за устаж ты бросил. This thing ass. Я поднялась рука. Boy Next Door. Я за у ты оставил. Suck some dick. Чужака. Boy Next Door. Я за у ты оставил. Suck some dick. Чужака.

0: Boy. Bad
1: cock. Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет. Знать, куда...
0: Dark fantasies.
1: Несет.
0: Finger.
1: Хлысты подгоняют.
0: Ass. Boy next door. 300 bucks. Boy next door. This thing ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

0: Почему так?
1: Suck dick.
2: Man.
1: Fucking
3: swallow. Semen.
0: Следы. И по кругу зачем?
1: Sex.
0: И
1: fisting.
2: Horny ass.
0: Ты. Не дает до утра.
1: Suck.
0: Снег растаявший он.
1: My comma.

0: Hello, semen.
1: Когда ложь.
0: Fucking coming.
1: Когда.
0: Dark
1: fantasies.
0: Anal.
1: Когда дрожь. Решают.
0: Fisted.
1: С ума. Если хочешь.
0: Suck dick. Suck dick.

0: Real man.
1: Уже не вернуть.
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
1: Только знай, что в конце пути.
2: Billy Harrington.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Thank you, sir.
3: Ты неси меня.
4: My God.
3: За крутые.
4: Two fat cars.
3: Где мои.

0: next door.
1: Не зовут меня с собой свой
0: gay website.
1: Где подпись на каждого?
0: Fastest thing master.
1: Шатного.
0: Gay sex.

0: Пробуем.
1: Сака.
0: Раскрываю вам секрет. Томи верный.
1: Гарфэр как? Гарфэр.

0: Semen Arsonist.
1: Но мне это не неловко, ведь у тебя есть головка, так что быстренько давай.
2: Stick your finger in my ass.
1: Ты, я и ты грязные. Так что пусть творят разврат наши потные. Ты скорее.
2: Put your hands, stick your finger in my ass.
1: Как
2: full master.
1: Делают
2: $15 $300.

чтобы скушать потом своим грязненьким ротом, словно хочу плевать прямо на ведь блевотенью так круто доставлять. Жаль, что это надежды где-то между, ведь ты далеко живешь и все не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались, ты бы пальцем меня.

0: Billy,
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне, мол, нынче не хватает на войне. Нет,
1: 100
2: лет. Ты в своем уме закрываю перед наказал в тяжелой войне. Отступил границам, чтобы не дали по голове. Подошел внезапно
3: на
2: и устроил
3: гей-парти
2: в стиле. Ты не мог

выхожу из и вижу вас. Ты я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе Да, не устрашусь, да не откажусь от... Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не чуя...

0: ходят портовые
1: дети.
0: Они ж с ума сведут.
2: Из
0: чулочках ноги на юбчонках. И на
1: дикси.

0: semen.
1: Пропустила.
2: Suck some dick.
1: Позабыл про свидание. В супермаркете меня.
2: I'm fucking coming.
1: Oh, не верят, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.
1: Ну откуда?

0: небесах высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
1: In my ass.
0: Хорошо.
3: Boy next door.
4: The spanking.
0: Если...
3: Boy.
1: Fisting.
3: Dick.
0: В середине...
1: Hey, no.
0: Неприятность эту...
1: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
1: Hey, no.
3: It's a fucking deep.

0: твоей...
1: Next boy.
0: Как же вылечить тебя?
2: Coming.
3: Я из гей-парти. Кипить.
2: Come.
3: Целебный пригласить. От кашля помогать лечить.
2: Он anal.
3: Чищает.
4: The semen.
3: Расчищает.
0: Вкусно.
2: Fucking coming. Fucking coming.
1: Гей-парти.
2: Fucking coming.
1: Fantasies.
5: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанским,
1: gay party,
5: а английскому
6: «Нико Нико Дога».
5: Человек.
4: The semen.
5: Путешествие продолжается.
2: Oh, yeah.

0: Master. Fisting. Anal.
1: Подобно.
0: Master.
1: Стропить.
0: Loop.
1: Первым. Подобно.
0: Master.
1: Стропить.
0: So horny.
1: Как песчаный.
0: Oh.
1: Искусство вовремя уйдет.
0: Anal.
1: Искусство быть.
0: Dungeon Master.

скверного запаха немытых книг. Новейшее средство находить. Новейшее средство находить.

0: Ass.
1: Неуклюже.
0: Dungeon Master.
1: По лужам.
0: My God.
1: По
0: Dungeon.
1: Рекой. И неясно, в этот день непогожий, почему
0: I'm so boring.
1: Такой. Ах, я
0: do a know.
1: На
0: gay party.
1: На виду, к сожалению, день
0: do a know.
1: Только раз в году прилетит вдруг в голубом
0: Latex Club
1: и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500 ах, я на на виду, к сожалению, день только раз в году, к сожалению, день.

0: 아니요.
1: 게이 웹사이트.
2: Если б я был
1: гей,
2: я б имел трех и тройной
1: fucking cunt,
2: был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
2: и забот. Ах, спасибо.
1: Macabre.
2: Неплохо очень.
1: Stick finger in ass.
2: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Мой
1: так как?
0: Гладит у доски.
2: Fisting.
3: Boy.
0: А Billy. Штопает.
3: My ass.
0: Трепет. Красота. Что не говори, но с другой стороны.
1: Fat cock.
0: Тоже три. Неплохо очень.
3: Stick finger in ass.
0: Очень плохо.
3: Fuck.

0: Как быть нам?
1: Окей, сэр.
0: Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
1: Майбой.
0: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
1: Окей, сэр.
0: Был бы...
1: Next door.
0: Бой. Неплохо очень.
2: Fisting my ass.
0: Гораздо лучше с любой стороны.

0: собой ты друг привела.
1: Ему я suck some dick. Болил.
2: Тебе я нежно. Sleep.
0: Ты на ответ сказала.
2: Oh.
0: В штанах задергалась.
2: Deep dark
1: dick.

0: сидел, потом к нам
1: Boy next door.
0: Полетел. Сказал он мне, что я и попытался дать
1: gay sex.
0: А я ему дал хуем.
1: Ass.
0: Со страху он насрал.
1: My cum.
0: И наконец он
1: Call.
0: И я тебя
1: stick finger in ass.
0: Я тебя
1: fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.
0: Если милый твой придет, то возьмет тут
1: Fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.

Fisting ass, fisting coming, fisting pants. Если милый твой придет, то сука возьмет у меня в рот, падла.

0: Fisting.
1: Amazing.
0: Fisting.
1: Master.
0: Fisting.
1: Ass.
0: Fisting.
1: Call.
0: Fisting.
1: Amazing.
0: Fisting.
1: Master.
0: Fisting.
1: Ass.
0: Fisting.
1: Call.
0: Fisting.
1: Amazing.
0: Fisting.
1: Master.
0: Fisting.
1: Ass.
0: Fisting.
1: Call.
0: Fisting.
1: Amazing.
0: Fisting.
1: Master.
0: Fisting.
1: Ass.
0: Fisting.
2: Почему так
3: садик, man?
4: Fucking swallow
5: semen.
2: Следы. И по кругу зачем?
3: Sex.
2: И fisting.
3: Horny ass.
2: Ты.
3: Ouch.
2: Не дает до утра.
3: Suck.
2: Снег растаявший он.
3: My cum.
2: Ты одно лишь должна знать.

тебя люблю. Ой. Навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны? Принес только мне не нужны.

0: 10 минут.
1: Когда ложь
2: fucking coming.
1: Когда
2: dark fantasies.
1: И
2: под... anal.
1: Когда дрожь решают
2: fisted.
1: И с ума. Если хочешь
2: suck dick, suck dick.
1: И если хочешь
2: fisted.
1: Забудь. Только знай, что в конце

0: suck dick. Suck dick.
1: Yes, you хочешь
2: this thing.
1: Забудь, только знай, что в конце.
3: Real man.
4: Уже не вернуть.

0: you know?
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Уж если решил.
0: Do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?

0: идет по дороге, он сегодня
1: swallow cum.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass weekend.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал
3: okay.
0: Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: И будет
2: this thing ass.

Выходим на прогулку, ты покупаешь какую-то булку. Выглядит орни и довольно сочно мне ее. Захотелось срочно, завожу разговор, узнаю про...

0: сказал.
1: И лезет, и какая еда.
0: It's amazing.
1: Конверт перед глазами всегда. От мысли об этой
0: Orny.
1: Оболочке твердеют мои
0: Real man.
1: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоёный ком. Индекс невероятно высок.
0: Real man.
2: What is

0: Latex Club. И после Fisting. Мне не обрести покой. Я Anal Master. Продам за
1: с тобой. We must pull up our pants. Dust ourselves off. Endured the lash of the

0: Fisting ass.
1: Прошлой осенью и зимой потом меня
0: Fisting ass.
1: И весной одной
0: We
1: сокосный год
0: Fisting

0: второй
1: путь
0: его пока что нет. И вам не повезло, сейчас будет
2: finger it, stick
3: for master.
0: Четыре комика, сплю я с
3: latex gloves.

0: жизни как-то бой. Приезжай, посидим. Я поехал.
1: Nico, Nico, performance.
0: Хотя и попал с корабля.

0: Нет. Да где-то, наверное. Yes. И вот улетела в прошлом она уже.
1: I'm sorry.
0: Я не с тобой.
1: Fuck.
0: Ведь ты у меня

0: Hang around more. Семен.
1: Все замело и закружило судьбу. Мне без тебя тяжело.

0: Эту ночь
1: swallow my cock.
0: Семена покраплю сугроб. Дай мне
1: stick a finger in my ass.
0: Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Свои шизануты.
2: Dungeon latex.
0: Свои тратили. На меня лишь только братики тащили до
1: dungeon
0: щите. Братики тащили как будто на бите. Это бренно. Сквозь снег и метель. Я у братики тащили в родную.
3: Gay website.
0: Братики тащили до
1: dungeon
0: щите. Братики тащили как будто на бите. Скажите, мам.
2: Master.
0: Как, но проебал.

0: ещё ещё один шот за тех, кого вдруг не стало, вдруг не стало. Еще один шот за тех, кого вдруг не станет. Мы тут
1: testing
0: заранее, ведь мы тут
1: coming
0: заранее.
1: Мы тут testing
0: заранее, ведь мы тут
1: coming
0: заранее. Это ночью
1: suck some dick,
0: горько ж окроплю сугроб. И дай мне
1: stick finger
0: наизнанку, туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином своей шизанутой,
1: latex.
0: Свои тратили, тратили на меня лишь только братики. Братики тащили

0: радио.
1: Fuck you!
2: Меня зовут Слэйд 4.
3: Okay, maggots, I want to see six hot loads.
2: И представляете, это мой первый...
4: Dick.

0: Красное ей надо, ними на
1: серый.
2: Gay
1: sex,
0: бумага.
1: Gay sex, turns me on.
2: Gay sex,
0: бумага.
1: Gay sex, turns me on.
2: Gay sex,
0: бумага. А вы совсем забыли,
1: как coming.
0: Ламба.
1: Finger.
0: А это
1: anal.
0: Это
1: 300.
0: Это деньги.
1: Это
0: finger.
1: А это
0: anal.
1: Это 300.
0: Это

0: Nocturne Radio.
1: Gay website.
2: Сколько я не
1: сакак
2: золотого чудо грубый
1: стал
2: чудо
1: ass we can
2: слово чудо грубый
1: стал
2: чудо
1: ass we can
2: слово сколько я не
1: сакак
2: золотого дышать в тишине или
1: horny
2: тумане на кровавой
1: ass.

0: sweet horny. Yeah, do anal.
1: For me, за душой. У вселенского. За душой. У вселенского.
0: Sweet horny.

0: посадит, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: Симен.
0: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай, если хочешь со мной, значит будь. Лай, лай, лай, лай, лай, лай. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце. Тебя стукнул, мне стукнуло 17. Ты несешь какой-то, меня несет. Лай, лай, лай, ты сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: Симен.
0: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают больно. Лай, лай.

0: 50. Domino. Смололетки.
1: Ван-бан.
2: Гейбой.
0: И не панца. Не будет у меня. Домино.

Хочешь поиграть Орион на катаклизме, но не хочешь качаться? Для тебя есть хорошая новость. Вов Circle открывает Fun Realm 4.3.4. Стартовый сет А10, Солока 1.1 и 3.3. ПВЕ предметы за ПВП валюты и многое другое будет ждать тебя 21 ноября в 18.00 по московскому времени. Ссылочка в описании.

0: my cum.
1: Прошу лишь одного.
0: Fuck you.
1: Меня.
0: Yeah.
1: Ты изо всех как можно крепче, я тебя заберу с собой.
0: Boy. Yes. Let's go. Finger and aim.

0: а просто вежливо. Кириешку и дабы не быть поверженными, стали пельмешку, пока я отмывал коленки от
1: Boy Next Door.
0: Забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что об... лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом об... не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.
2: А муха тоже.